В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио Японии звучит выпуск воскресной передачи. Август в Японии – это месяц, когда страна вспоминает трагические события 1945 года и жертв атомных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки.
1: Каждый год 6 и 9 августа здесь проходят мемориальные церемонии, а выжившие в атомных бомбардировках, которых называют хибакуся, делятся с молодыми поколениями своими воспоминаниями о тех событиях.
0: Организация, объединяющая хибакуся, прикладывает максимум усилий не только к сохранению памяти об ужасе атомных бомбардировок, но и к достижению мира, свободного от ядерного оружия. Выступая на международных конференциях, представители Nihon Hidankyo примерами своих судеб показывают, каким губительным последствиям приводит применение этих вооружений.
1: Однако с момента атомных бомбардировок прошло уже более 80 лет. Сегодня хибакуся – это люди преклонного возраста, и вопрос о том, как передать их свидетельство будущим поколениям, становится все более актуальным.
0: Мы поговорили с помощником генерального секретаря Nihon Hidankyo, получившей в 2024 году Нобелевскую премию мира. Канамото Хироси пережил бомбардировку Хиросимы в 9-месячном возрасте. Как он смотрит на перспективы достижения мира без ядерного оружия и какова роль хибакуся на этом пути? У микрофона Анастасия Монакова и Ирина Брайан.
2: Ядерное
1: оружие сейчас переживает новый виток развития, не так ли? Поэтому ядерная проблема и проблема войны являются неизбежными вопросами для сегодняшних молодых людей. Мы видим, что ядерное оружие перестало быть проблемой только для переживших атомную бомбардировку и борцов за мир. Сегодня это ваша проблема, проблема даже тех из вас, кто вообще об этом не задумывается. Вот что мы пытаемся донести. Я уверен, что однажды человечеству придется сделать выбор – выжить или обречь себя на вымирание. Это произойдет не сегодня и не завтра, но это обязательно случится. И хотя ядерного оружия может стать даже больше, люди выберут выживание. Будь то через 10 лет или через 50, я не думаю и не могу думать, что люди во всем мире, которые сейчас не обращают на это внимания, так и продолжат пассивно принимать эту реальность. Ведь мы должны жить.
0: Канамото Хироси, 81 год. Когда ему было 9 месяцев, на Хиросиму, где жила его семья, была сброшена атомная бомба. Канамото-сан, конечно, не помнит того, что с ним происходило в этот день. Он знает о тех событиях со слов своей старшей сестры. В летний день 6 августа 15-летняя девушка взяла с собой своего 9-месячного брата на железнодорожную станцию.
1: Эту историю я знаю от своих братьев и сестер. Было 6 августа 1945 года, утро понедельника. Моя сестра дежурила по воскресеньям по программе мобилизации учащихся, а понедельники у нее были свободны. Она шла на станцию, чтобы купить билет на поезд, и несла меня на спине. 6 августа был солнечный день, жарко, и, наверное, я заплакал. Чтобы меня успокоить, сестра решила показать мне поезд. Она вышла на улицу, оттуда можно было увидеть поезда, и спустила меня со спины. В этот момент она услышала взрыв, все побелело. Затем, по ее словам, над нашими головами замельтешили взрослые, они побежали в сторону горы. Нам было 15 лет и 9 месяцев, и толпа затолкала нас обратно на станцию. Мы оказались зажаты под билетной кассой, а затем обрушилась крыша и нас завалило. Через некоторое время сестра, должно быть, вылезла из-под обломков и искала меня, хотя на самом деле держала меня на руках. В шоке она искала меня, зовя по имени «Хироси, Хироси!» И кто-то ей сказал: «Ты держишь его, это же твой брат!» Сестра вдруг увидела, что я у нее на руках, но весь в крови. Я выглядел мертвым. Она в ужасе закричала: «Помогите, помогите!» А затем подошел мужчина и...
0: Канамото-сан до сих пор тяжело рассказывать о событиях того дня. Мужчина, который пришел на помощь сестре Хироси, взял малыша и окунул его вверх ногами в стоящую рядом бочку с водой. Так он смыл с ребенка мусор, осколки, кровь, а затем встряхнул мальчика, чтобы тот пришел в чувство. Сестра взяла Хироси и отправилась на поиски своего дома.
1: Мы говорим «поиски», потому что в тех условиях вспомнить верную дорогу было очень сложно. После взрыва дома были снесены или разрушены. Привычных ориентиров на улицах не было. Шок, боль, окровавленные тела вокруг и непонимание, что будет дальше.
0: Канамото-сан говорит, что его сестра на протяжении всей дальнейшей жизни практически не делилась воспоминаниями о том дне. Все, что он знал, это то, что его спас какой-то мужчина.
1: Однако после смерти сестры 2 года назад Канамото-сан нашел написанные ее рукой 2 страницы воспоминаний. Она записала то, что произошло с ней 6 августа.
0: Из этих строк Канамото-сан узнал, что неизвестным спасителем был его отец. Однако подтвердить это он уже не мог. Отец скончался спустя 2 года после атомной бомбардировки. Так история его спасения стала для Канамото-сан еще более личной.
1: Долгое время я гадал, что это за человек. Много изучал этот вопрос, но так и не узнал. Я просто думал, ну, значит, есть такие хорошие люди, которые даже умирая придут на помощь 15-летнему подростку и 9-месячному младенцу, молящим о помощи. Но потом в 2024 году я все-таки узнал. Когда я услышал, что это был отец, меня охватило другое чувство. Не знаю, как это описать, но я заплакал. В тот момент я почувствовал то, чего никогда прежде не чувствовал – ценность жизни. В мирной Японии сегодня редко удается ощутить важность жизни. В позапрошлом году я узнал, что мой отец спас мне жизнь. Конечно, здравый смысл подсказывает, что это вполне естественно – родители спасают своих детей. Но в тех обстоятельствах было просто немыслимо спасать кого-то. У всех просто не было сил на это. И отец спас меня, сам не зная, когда умрет. Я твердо решил, что раз уж эта жизнь досталась мне от отца, я должен продолжать движение за запрет ядерного оружия до самой смерти. Я понял, что это моя судьба.
0: Практически вся семья Канамото-сан так или иначе пострадала от атомного взрыва. В их семье всего было 11 детей, и 8 из них подверглись радиации. Братья и сестры Канамото-сан скончались на протяжении последующих 10 лет от онкологических заболеваний и других проблем со здоровьем. Он особенно вспоминает историю своей сестры Тиёко, которой в момент взрыва было 12 лет. Ее кожа была покрыта келоидными рубцами, однако шрамы остались не только на ее теле.
1: Она круглый год носила одежду с длинными рукавами и брюки, чтобы скрыть келоидные рубцы. Было время, когда я не знал об этом и мог с ней спорить и говорить что-то вроде «Ты выглядишь как мальчик, ты никогда не найдешь себе мужа». Даже соседи говорили «Твоя сестра выглядит как мальчишка». Она всегда одевалась как мужчина и вышла замуж в 30 лет. Все были против ее замужества. Никто не думал, что она выйдет замуж. На самом деле, в нашей семье даже не думали, что она доживет до свадьбы. И еще ей говорили не заводить детей, потому что так устроено ее тело. Но она родила одного, он родился мертвым. Поэтому ей говорили не заводить второго, но у нее был такой характер, что она родила. Она прожила 85 или 86 лет. За такое долгое время наверняка были и веселые, и тяжелые моменты. Но когда происходило что-то веселое и захватывающее, например, фестивали и тому подобное, она иногда просто исчезала. Я этого особо не замечал, но моя старшая сестра говорила «Чиоко снова плохо» и просила меня пойти за ней. Я так и делал несколько раз, но мне это надоело, и однажды я спросил ее «Слушай, зачем ты это делаешь?» Тогда Чиёко сказала, что когда ей весело, в голове всплывают лица ее друзей, поэтому она не может по-настоящему веселиться. Я абсолютно уверен, что война не только приносит бедность и физические страдания, но и разрушает сердце. Те, кто выжил, они только дышат.
0: По словам Канамото-сан, в конце жизни Чиёко сказала, что хотела бы заново прожить свое детство. Услышав это, я подумала, что обычно мы говорим «вернуться в детство». Но атомная бомбардировка отняла детство у Тиёко, и возвращаться ей, по сути, было некуда. Она мечтала не о возвращении, а о возможности прожить то, чего она была лишена.
1: Канамото-сан говорит, что первые годы и даже десятилетия после атомных бомбардировок Хибакуша почти не рассказывали о своем опыте. Эта тема была табу, отчасти из-за того, что многие люди опасались последствий радиации и смотрели на Хибакуша как на потенциальную угрозу для окружающих. Выжившие в бомбардировках могли столкнуться с трудностями при поиске работы или создании семьи, если они открыто говорили о своем прошлом.
0: Долгое время и Канамото-сан не делился личной историей. Около 12 лет назад он попал на собрание одной из организаций Хибакуся, и его попросили там выступить. Он отказался, потому что не чувствовал себя вправе свидетельствовать о бомбардировке, ведь ему было 9 месяцев, и сам он ничего не помнит.
1: Но в какой-то момент на него подействовали слова главы этой организации. «Если вы не будете об этом рассказывать, то кто расскажет?»
0: Сейчас Канамото-сан занимает пост помощника генерального секретаря Нихон Хиданкё. Эта организация действует на протяжении 70 лет, сохраняя свидетельства Хибакуся и выступая за мир без ядерного оружия. Получение ею Нобелевской премии мира в 2024 году еще раз привлекло международное внимание к ядерной проблеме.
1: Однако с каждым годом вести свою деятельность Нихон Хиданкё становится все сложнее. Сегодня средний возраст Хибакуша более 86 лет. Как продолжить их работу?
0: Этот острейший для организации вопрос встал и на ее заседании в июне. Одно из предложений, выдвинутых на встрече, состояло в том, чтобы разрешить не Хибакуся, а, например, детям и внукам, переживших трагедию, продолжать деятельность группы.
1: Другое предложение – распустить группу, когда Хибакуша больше не смогут занимать руководящие посты в организации.
0: Канамото-сан тоже участвовал в этих обсуждениях. Он уверен, что Нихон Хиданкё продолжит работу.
1: У меня самого есть надежда. Я уверен, что пока Хибакуши остаются в живых, эту работу необходимо продолжать. Может, с помощью наших сторонников или в какой-то другой форме. В конце концов, есть и второе поколение выживших, и их невероятно много. Сейчас активность второго поколения продолжает расти. На наше движение смотрят дети. Поэтому я убежден, что если мы продолжим прилагать усилия, нашей организации не грозит распуск. Сейчас у Нихон Хиданкё нет единого плана по решению этой проблемы в масштабах всей страны. Но мы будем работать над организационными вопросами в каждом

0: конференции проводится примерно раз в 5 лет. Однако уже в 3-й раз подряд делегаты не смогли принять итогового документа, фиксирующего ход разоружения. В частности, споры возникли между Соединенными Штатами Америки и Ираном.
1: Хибакуша и их сторонники вновь увидели, как участники конференции не смогли договориться. Это, безусловно, горько принять тем, кто помнит трагедии Хиросимы и Нагасаки.
0: Однако Канамото-сан испытывает осторожный оптимизм, отмечая, что за последние десятилетия мировые запасы ядерного оружия значительно сократились. Он считает, что даже сам факт диалога о проблемах ядерного оружия – это уже начало пути.
1: Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что самая сложная задача для человечества – это обсуждение. Существует множество способов решения проблем, но мне стало ясно, что обсуждение – самый сложный из них. На этот раз на конференции соглашение достичь не удалось. Иран был в числе вице-председателей, а США и Великобритания яростно выступали против этого. Видя это, сначала я подумал, вы приехали в такое место, почему же вы ведете себя как дети, ссоритесь? Это же представители каждой страны. Но потом я кое-что понял. Возможно, именно здесь и начинаются настоящие переговоры. Стороны говорят о своих условиях. Ты треугольник, я квадрат, и мы разные. Так как же нам сделать из этого круг? Естественно, сначала все будут далеки друг от друга. Но без подобных встреч соглашения, вероятно, никогда не будут достигнуты.
0: Канамото-сан считает, что активисты и общественные движения, выступающие за мир без войны и без ядерного оружия, способны привлечь больше сторонников и обязаны продолжать это делать.
1: Он рассказал, что хибакуся видят отчетливые проявления этого движения снизу. Нихон Хиданкё получает все больше запросов на выступления с лекциями из самых разных стран – Франции, Австрии, США, Монголии.
0: Сам Канамото-сан вскоре собирается выступить в Италии по приглашению итальянских университетов. Он один из тех, кто верит в достижение мира без ядерного оружия.
1: Я уверен, что однажды человечеству придется сделать выбор – выжить или обречь себя на вымирание. Это произойдет не сегодня и не завтра, но это обязательно случится. И хотя ядерного оружия может стать даже больше, люди выберут выживание. Будь то через 10 лет или через 50, я не думаю, не могу думать, что люди во всем мире, которые сейчас оставляют это без внимания, так и продолжат пассивно принимать эту реальность. Ведь мы должны жить.
0: Мне показалось, что сама история Канамото-сан помогает понять, откуда у него эта вера. Когда он был ребенком и молодым человеком, обсуждение атомной бомбардировки было табу. Об этом не говорили ни в семьях, ни тем более публично. Более того, тогда даже редко использовали выражение «атомная бомбардировка», а называли взрывы «пикадон». Это значит «вспышка-грохот», такое немного детское название. Однако постепенно знания об атомном оружии стали распространяться. Отношение общества к пережившим трагедию меняться. Хибакуся перестали быть теми, кто должен прятаться и молчать. Напротив, их голос стал важным предупреждением для всего мира. И если такие перемены оказались возможны однажды, то, быть может, наступит и такое будущее, в которое призывает нас верить Канамото-сан.
1: Рассказы тех, кто пережил атомную бомбардировку, всегда отзываются болью в сердце. История Канамото-сан потрясает еще и тем, что он был младенцем, когда произошла эта трагедия, но она во многом определила дальнейшую жизнь его самого и всей его семьи. Мне кажется, никакие исторические материалы, фильмы или учебники не могут так пронзительно передать весь ужас атомной бомбы, как это делают живые и страшные свидетельства хибакуся. Поэтому очень важно сохранить их и передать следующим поколениям, чтобы они всегда помнили о трагедии ядерной бомбардировки и не допустили уничтожения всего человечества.
0: А в завершении нашей программы мы хотим поделиться с вами еще некоторыми интересными событиями из жизни Японии. Если они покажутся вам любопытными, заходите на наш сайт или в приложение и посмотрите видео об этих событиях.
1: В префектуре Фукуока прошел летний фестиваль Хаката Гион Ямакаса. Группы мужчин, несущих на плечах тяжелые паланкины, бегом проследовали по району Хаката города Фукуока на юго-западе Японии. Это была кульминация летнего фестиваля,

0: история которого насчитывает более 780 лет. Посмотрите наше видео.
1: Дорогие друзья, в эфире Радио Японии прозвучала воскресная передача. Всего доброго.
0: До свидания.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио Японии звучит выпуск воскресной передачи. Август в Японии – это месяц, когда страна вспоминает трагические события 1945 года и жертв атомных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки.
1: Каждый год 6 и 9 августа здесь проходят мемориальные церемонии, а выжившие в атомных бомбардировках, которых называют хибакуся, делятся с молодыми поколениями своими воспоминаниями о тех событиях.
0: Организация, объединяющая хибакуся, прикладывает максимум усилий не только к сохранению памяти об ужасе атомных бомбардировок, но и к достижению мира, свободного от ядерного оружия. Выступая на международных конференциях, представители Nihon Hidankyo примерами своих судеб показывают, каким губительным последствиям приводит применение этих вооружений.
1: Однако с момента атомных бомбардировок прошло уже более 80 лет. Сегодня хибакуся – это люди преклонного возраста, и вопрос о том, как передать их свидетельства будущим поколениям, становится все более актуальным.
0: Мы поговорили с помощником генерального секретаря Nihon Hidankyo, получившей в 2024 году Нобелевскую премию мира. Канамото Хироси пережил бомбардировку Хиросимы в 9-месячном возрасте. Как он смотрит на перспективы достижения мира без ядерного оружия и какова роль хибакуся на этом пути? У микрофона Анастасия Монакова и Ирина Брайан.
2: Ядерное
1: оружие сейчас переживает новый виток развития, не так ли? Поэтому ядерная проблема и проблема войны являются неизбежными вопросами для сегодняшних молодых людей. Мы видим, что ядерное оружие перестало быть проблемой только для переживших атомную бомбардировку и борцов за мир. Сегодня это ваша проблема, проблема даже тех из вас, кто вообще об этом не задумывается. Вот что мы пытаемся донести. Я уверен, что однажды человечеству придется сделать выбор – выжить или обречь себя на вымирание. Это произойдет не сегодня и не завтра, но это обязательно случится. И хотя ядерного оружия может стать даже больше, люди выберут выживание. Будь то через 10 лет или через 50, я не думаю и не могу думать, что люди во всем мире, которые сейчас не обращают на это внимания, так и продолжат пассивно принимать эту реальность. Ведь мы должны жить.
0: Канамото Хироси, 81 год. Когда ему было 9 месяцев, на Хиросиму, где жила его семья, была сброшена атомная бомба. Канамото-сан, конечно, не помнит того, что с ним происходило в этот день. Он знает о тех событиях со слов своей старшей сестры. В летний день 6 августа 15-летняя девушка взяла с собой своего 9-месячного брата на железнодорожную станцию.
1: Эту историю я знаю от своих братьев и сестер. Было 6 августа

0: затолкала нас обратно на станцию. Мы оказались зажаты под билетной кассой, а затем обрушилась крыша и нас завалило. Через некоторое время сестра, должно быть, вылезла из-под обломков и искала меня, хотя на самом деле держала меня на руках. В шоке она искала меня, зовя по имени «Хироси, Хироси!» И кто-то ей сказал: «Ты держишь его, это же твой брат!» Сестра вдруг увидела, что я у нее на руках, но весь в крови. Я выглядел мертвым. Она в ужасе закричала: «Помогите, помогите!» А затем подошел мужчина и...
1: Канамото-сан до сих пор тяжело рассказывать о событиях того дня. Мужчина, который пришел на помощь сестре Хироси, взял малыша и окунул его вверх ногами в стоящую рядом бочку с водой. Так он смыл с ребенка мусор, осколки, кровь, а затем встряхнул мальчика, чтобы тот пришел в чувство. Сестра взяла Хироси и отправилась на поиски своего дома.
0: Мы говорим «поиски», потому что в тех условиях вспомнить верную дорогу было очень сложно. После взрыва дома были снесены или разрушены. Привычных ориентиров на улицах не было. Шок, боль, окровавленные тела вокруг и непонимание, что будет дальше.
1: Канамото-сан говорит, что его сестра на протяжении всей дальнейшей жизни практически не делилась воспоминаниями о том дне. Все, что он знал, это то, что его спас какой-то мужчина.
0: Однако после смерти сестры 2 года назад Канамото-сан нашел написанные ее рукой 2 страницы воспоминаний. Она записала то, что произошло с ней 6 августа.
1: Из этих строк Канамото-сан узнал, что неизвестным спасителем был его отец. Однако подтвердить это он уже не мог. Отец скончался спустя 2 года после атомной бомбардировки. Так история его спасения стала для Канамото-сан еще более личной.
0: Долгое время я гадал, что это за человек. Много изучал этот вопрос, но так и не узнал. Я просто думал, ну, значит, есть такие хорошие люди, которые даже умирая придут на помощь 15-летнему подростку и 9-месячному младенцу, молящим о помощи. Но потом в 2024 году я все-таки узнал. Когда я услышал, что это был отец, меня охватило другое чувство. Не знаю, как это описать, но я заплакал. В тот момент я почувствовал то, чего никогда прежде не чувствовал – ценность жизни. В мирной Японии сегодня редко удается ощутить важность жизни. В позапрошлом году я узнал, что мой отец спас мне жизнь. Конечно, здравый смысл подсказывает, что это вполне естественно – родители спасают своих детей. Но в тех обстоятельствах было просто немыслимо спасать кого-то. У всех просто не было сил на это. И отец спас меня, сам не зная, когда умрет. Я твердо решил, что раз уж эта жизнь досталась мне от отца, я должен продолжать движение за запрет ядерного оружия до самой смерти. Я понял, что это моя судьба.
1: Практически вся семья Канамото-сан так или иначе пострадала от атомного взрыва. В их семье всего было 11 детей, и 8 из них подверглись радиации. Братья и сестры Канамото-сан скончались на протяжении последующих десятилетий от онкологических заболеваний и других проблем со здоровьем. Он особенно вспоминает историю своей сестры Тиёко, которой в момент взрыва было 12 лет. Ее кожа была покрыта килоидными рубцами, однако шрамы остались не только на ее теле.
2: Килоиды, как стамин, нацдему, юдему, нагасоте.
0: Она круглый год носила одежду с длинными рукавами и брюки, чтобы скрыть килоидные рубцы. Было время, когда я не знал об этом и мог с ней спорить и говорить что-то вроде: «Ты выглядишь как мальчик, ты никогда не найдешь себе мужа». Даже соседи говорили: «Твоя сестра выглядит как мальчишка». Она всегда одевалась как мужчина и вышла замуж в 30 лет. Все были против ее замужества. Никто не думал, что она выйдет замуж. На самом деле, в нашей семье даже не думали, что она доживет до свадьбы. И еще ей говорили не заводить детей, потому что так устроено ее тело. Но она родила одного. Он родился мертвым. Поэтому ей говорили не заводить второго, но у нее был такой характер, что она родила. Она прожила 85 или 86 лет. За такое долгое время наверняка были и веселые, и тяжелые моменты. Но когда происходило что-то веселое и захватывающее, например, фестивали и тому подобное, она иногда просто исчезала. Я этого особо не замечал, но моя старшая сестра говорила: «Тиёко снова плохо».

0: и просила меня пойти за ней. Я так и делал несколько раз, но мне это надоело, и однажды я спросил ее: «Слушай, зачем ты это делаешь?» Тогда Чиёко сказала, что когда ей весело, в голове всплывают лица ее друзей, поэтому она не может по-настоящему веселиться. Я абсолютно уверен, что война не только приносит бедность и физические страдания, но и разрушает сердце. Те, кто выжил, они только дышат.
1: По словам Канамото-сан, в конце жизни Чиёко сказала, что хотела бы заново прожить свое детство. Услышав это, я подумала, что обычно мы говорим «вернуться в детство». Но атомная бомбардировка отняла детство у Чиёко, и возвращаться ей, по сути, было некуда. Она мечтала не о возвращении, а о возможности прожить то, чего она была лишена.
0: Канамото-сан говорит, что первые годы и даже десятилетия после атомных бомбардировок Хибакуша почти не рассказывали о своем опыте. Эта тема была табу, отчасти из-за того, что многие люди опасались последствий радиации и смотрели на Хибакуша как на потенциальную угрозу для окружающих. Выжившие в бомбардировках могли столкнуться с трудностями при поиске работы или создании семьи, если они открыто говорили о своем прошлом.
1: Долгое время и Канамото-сан не делился личной историей. Около 12 лет назад он попал на собрание одной из организаций Хибакуся, и его попросили там выступить. Он отказался, потому что не чувствовал себя вправе свидетельствовать о бомбардировке, ведь ему было 9 месяцев, и сам он ничего не помнит.
0: Но в какой-то момент на него подействовали слова главы этой организации: «Если вы не будете об этом рассказывать, то кто расскажет?»
1: Сейчас Канамото-сан занимает пост помощника генерального секретаря Нихон Хиданкё. Эта организация действует на протяжении 70 лет, сохраняя свидетельства Хибакуся и выступая за мир без ядерного оружия. Получение ею Нобелевской премии мира в 2024 году еще раз привлекло международное внимание к ядерной проблеме.
0: Однако с каждым годом вести свою деятельность Нихон Хиданкё становится все сложнее. Сегодня средний возраст Хибакуша более 86 лет. Как продолжить их работу?
1: Этот острейший для организации вопрос встал и на ее заседании в июне. Одно из предложений, выдвинутых на встрече, состояло в том, чтобы разрешить не Хибакуся, а, например, детям и внукам, переживших трагедию, продолжать деятельность группы.
0: Другое предложение – распустить группу, когда Хибакуша больше не смогут занимать руководящие посты в организации.
1: Канамото-сан тоже участвовал в этих обсуждениях. Он уверен, что Нихон Хиданкё продолжит работу.
0: У меня самого есть надежда. Я уверен, что пока Хибакуши остаются в живых, эту работу необходимо продолжать. Может, с помощью наших сторонников или в какой-то другой форме. В конце концов, есть и второе поколение выживших, и их невероятно много. Сейчас активность второго поколения продолжает расти. На наше движение смотрят дети. Поэтому я убежден, что если мы продолжим прилагать усилия, нашей организации не грозит распуск. Сейчас у Нихон Хиданкё нет единого плана по решению этой проблемы в масштабах всей страны. Но мы будем работать над организационными вопросами в каждой префектуре в ближайший год. Мы продолжим передавать память о бомбардировках и выступать против ядерного оружия и войны.
1: Однако для Нихон Хиданкё сохранение движения Хибакуся важно не только ради памяти о прошлом. Канамото-сан говорит, что сегодня невозможно не замечать рост угрозы нового применения ядерного оружия. Именно поэтому свидетельства Хибакуся должны сыграть роль в международных дискуссиях по ядерной безопасности.
0: В апреле и мае этого года в Нью-Йорке проходила обзорная конференция ООН по договору о нераспространении ядерного оружия. Представители Нихон Хиданкё приняли в ней участие.
1: Такие конференции проводятся примерно раз в 5 лет. Однако уже в 3-й раз подряд делегаты не смогли принять итогового документа, фиксирующего ход разоружения. В частности, споры возникли между Соединенными Штатами Америки и Ираном.
0: Хибакуша и их сторонники вновь увидели, как участники конференции не смогли договориться. Это, безусловно, горько принять тем, кто помнит трагедии Хиросимы и Нагасаки.
1: Однако Канамото-сан испытывает осторожный оптимизм, отмечая, что за последние десятилетия мировые запасы ядерного оружия значительно сократились. Он считает, что даже сам факт диалога о проблемах ядерного оружия – это уже начало пути.

0: がね、正直に感じたのはね、人間にとって一番難しい難題はね、話し合いなんだ。
1: Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что самая сложная задача для человечества – это обсуждение. Существует множество способов решения проблем, но мне стало ясно, что обсуждение – самый сложный из них. На этот раз на конференции соглашения достичь не удалось. Иран был в числе вице-председателей, а США и Великобритания яростно выступали против этого. Видя это, сначала я подумал, вы приехали в такое место, почему же вы ведете себя как дети, ссоритесь? Это же представители каждой страны. Но потом я кое-что понял. Возможно, именно здесь и начинаются настоящие переговоры. Стороны говорят о своих условиях. Ты треугольник, я квадрат, и мы разные. Так как же нам сделать из этого круг? Естественно, сначала все будут далеки друг от друга. Но без подобных встреч соглашения, вероятно, никогда не будут достигнуты.
2: Канамото-сан считает, что активисты и общественные движения, выступающие за мир без войны и без ядерного оружия, способны привлечь больше сторонников и обязаны продолжать это делать.
1: Он рассказал, что хибакуся видят отчетливое проявление этого движения снизу. Нихон Хиданкё получает все больше запросов на выступления с лекциями из самых разных стран – Франции, Австрии, США, Монголии.
2: Сам Канамото-сан вскоре собирается выступить в Италии по приглашению итальянских университетов. Он один из тех, кто верит в достижение мира без ядерного оружия.
1: Я уверен, что однажды человечеству придется сделать выбор – выжить или обречь себя на вымирание. Это произойдет не сегодня и не завтра, но это обязательно случится. И хотя ядерного оружия может стать даже больше, люди выберут выживание. Будь то через 10 лет или через 50, я не думаю, не могу думать, что люди во всем мире, которые сейчас оставляют это без внимания, так и продолжат пассивно принимать эту реальность. Ведь мы должны жить.
2: Мне показалось, что сама история Канамото-сан помогает понять, откуда у него эта вера. Когда он был ребенком и молодым человеком, обсуждение атомной бомбардировки было табу. Об этом не говорили ни в семьях, ни тем более публично. Более того, тогда даже редко использовали выражение «атомная бомбардировка», а называли взрывы «пикадон». Это значит «вспышка-грохот», такое немного детское название. Однако постепенно знания об атомном оружии стали распространяться. Отношение общества к пережившим трагедию меняться. Хибакуся перестали быть теми, кто должен прятаться и молчать. Напротив, их голос стал важным предупреждением для всего мира. И если такие перемены оказались возможны однажды, то, быть может, наступит и такое будущее, в которое призывает нас верить Канамото-сан.
1: Рассказы тех, кто пережил атомную бомбардировку, всегда отзываются болью в сердце. История Канамото-сан потрясает еще и тем, что он был младенцем, когда произошла эта трагедия, но она во многом определила дальнейшую жизнь его самого и всей его семьи. Мне кажется, никакие исторические материалы, фильмы или учебники не могут так пронзительно передать весь ужас атомной бомбы, как это делают живые и страшные свидетельства хибакуся. Поэтому очень важно сохранить их и передать следующим поколениям, чтобы они всегда помнили о трагедии ядерной бомбардировки и не допустили уничтожения всего человечества.
2: А в завершении нашей программы мы хотим поделиться с вами еще некоторыми интересными событиями из жизни Японии. Если они покажутся вам любопытными, заходите на наш сайт или в приложение и посмотрите видео об этих событиях.
1: В префектуре Фукуока прошел летний фестиваль Хаката Гион Ямакаса. Группы мужчин, несущих на плечах тяжелые паланкины, бегом проследовали по району Хаката города Фукуока на юго-западе Японии. Это была кульминация летнего фестиваля, история которого насчитывает более 780 лет. Посмотрите наше видео.
2: Дорогие друзья, в эфире Радио Японии прозвучала воскресная передача. Всего доброго.
1: До свидания.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио Японии звучит выпуск воскресной передачи. Август в Японии – это месяц, когда страна вспоминает трагические события 1945 года и жертв атомных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки.
1: Каждый год 6 и 9 августа здесь проходят мемориальные церемонии, а выжившие в атомных бомбардировках, которых называют хибакуся, делятся с молодыми поколениями своими воспоминаниями о тех событиях.
0: Организация, объединяющая хибакуся, прикладывает максимум усилий не только к сохранению памяти об ужасе атомных бомбардировок, но и к достижению мира, свободного от ядерного оружия. Выступая на международных конференциях, представители Nihon Hidankyo примерами своих судеб показывают, каким губительным последствиям приводит применение этих вооружений.
1: Однако с момента атомных бомбардировок прошло уже более 80 лет. Сегодня хибакуся – это люди преклонного возраста, и вопрос о том, как передать их свидетельство будущим поколениям, становится все более актуальным.
0: Мы поговорили с помощником генерального секретаря Nihon Hidankyo, получившей в 2024 году Нобелевскую премию мира. Канамото Хироси

0: пережил бомбардировку Хиросимы в 9-месячном возрасте. Как он смотрит на перспективы достижения мира без ядерного оружия и какова роль Хибакуся на этом пути? У микрофона Анастасия Монакова и Ирина Брайан.
1: 核が今ね、新しい方向の核になってるんですよ。だからね、核の問題と戦争の問題はね、今の2世や若い人たちがね、避けられない問題。
2: Ядерное оружие сейчас переживает новый виток развития, не так ли? Поэтому ядерная проблема и проблема войны являются неизбежными вопросами для сегодняшних молодых людей. Мы видим, что ядерное оружие перестало быть проблемой только для переживших атомную бомбардировку и борцов за мир. Сегодня это ваша проблема, проблема даже тех из вас, кто вообще об этом не задумывается. Вот что мы пытаемся донести. Я уверен, что однажды человечеству придется сделать выбор – выжить или обречь себя на вымирание. Это произойдет не сегодня и не завтра, но это обязательно случится. И хотя ядерного оружия может стать даже больше, люди выберут выживание. Будь то через 10 лет или через 50, я не думаю и не могу думать, что люди во всем мире, которые сейчас не обращают на это внимания, так и продолжат пассивно принимать эту реальность. Ведь мы должны жить.
0: Канамото Хироси, 81 год. Когда ему было 9 месяцев, на Хиросиму, где жила его семья, была сброшена атомная бомба. Канамото-сан, конечно, не помнит того, что с ним происходило в этот день. Он знает о тех событиях со слов своей старшей сестры. В летний день 6 августа 15-летняя девушка взяла с собой своего 9-месячного брата на железнодорожную станцию.
2: Эту историю я знаю от своих братьев и сестер. Было 6 августа 1945 года, утро понедельника. Моя сестра дежурила по воскресеньям по программе мобилизации учащихся, а понедельники у нее были свободны. Она шла на станцию, чтобы купить билет на поезд, и несла меня на спине. 6 августа был солнечный день, жарко, и, наверное, я заплакал. Чтобы меня успокоить, сестра решила показать мне поезд. Она вышла на улицу, оттуда можно было увидеть поезда, и спустила меня со спины. В этот момент она услышала взрыв, все побелело. Затем, по ее словам, над нашими головами замельтешили взрослые, они побежали в сторону горы. Нам было 15 лет и 9 месяцев, и толпа затолкала нас обратно на станцию. Мы оказались зажаты под билетной кассой. А затем обрушилась крыша и нас завалило. Через некоторое время сестра, должно быть, вылезла из-под обломков и искала меня, хотя на самом деле держала меня на руках. В шоке она искала меня, зовя по имени «Хироси, Хироси!» И кто-то ей сказал: «Ты держишь его, это же твой брат!» Сестра вдруг увидела, что я у нее на руках, но весь в крови. Я выглядел мертвым. Она в ужасе закричала: «Помогите, помогите!» А затем подошел мужчина и...
0: Канамото-сан до сих пор тяжело рассказывать о событиях того дня. Мужчина, который пришел на помощь сестре Хироси, взял малыша и окунул его вверх ногами в стоящую рядом бочку с водой. Так он смыл с ребенка мусор, осколки, кровь, а затем встряхнул мальчика, чтобы тот пришел в чувство. Сестра взяла Хироси и отправилась на поиски своего дома.
2: Мы говорим «поиски», потому что в тех условиях вспомнить верную дорогу было очень сложно. После взрыва дома были снесены или разрушены. Привычных ориентиров на улицах не было. Шок, боль, окровавленные тела вокруг и непонимание, что будет дальше.
0: Канамото-сан говорит, что его сестра на протяжении всей дальнейшей жизни практически не делилась воспоминаниями о том дне. Все, что он знал, это то, что его спас какой-то мужчина.
2: Однако после смерти сестры 2 года назад Канамото-сан нашел написанные ее рукой 2 страницы воспоминаний. Она записала то, что произошло с ней 6 августа.
0: Из этих строк Канамото-сан узнал, что неизвестным спасителем был его отец. Однако подтвердить это он уже не мог. Отец скончался спустя 2 года после атомной бомбардировки. Так история его спасения стала для Канамото-сан еще более личной.
1: その男の人ってどういう男の人なんだろうって長いこと疑問があったりいろいろ調べてみたんだけど分からないままで
2: Долгое время я гадал, что это за человек. Много изучал этот вопрос, но так и не узнал. Я просто думал, ну, значит, есть такие хорошие люди, которые даже умирая придут на помощь 15-летнему подростку и 9-месячному младенцу, молящим о помощи. Но потом, в 2024 году, я все-таки узнал. Когда я услышал, что это был отец, меня охватило другое чувство. Не знаю, как это описать, но я заплакал. В тот момент я почувствовал то, чего никогда прежде не чувствовал – ценность жизни. В мирной Японии сегодня редко удается ощутить важность жизни. В позапрошлом году я узнал, что мой отец спас мне жизнь. Конечно, здравый смысл подсказывает, что это вполне естественно – родители спасают своих детей. Но в тех обстоятельствах было просто немыслимо спасать кого-то. У всех просто не было сил на это. И отец спас меня, сам не зная, когда умрет. Я твердо решил, что раз уж эта жизнь досталась мне от отца, я должен продолжать движение за запрет ядерного оружия до самой смерти. Я понял, что это моя судьба.
0: Практически вся семья Канамото-сан так или иначе пострадала от атомного взрыва. В их семье всего было 11 детей, и 8 из них подверглись радиации. Братья и сестры Канамото-сан скончались на протяжении последующих десятилетий от онкологических заболеваний и других проблем со здоровьем. Он особенно вспоминает историю своей сестры Тиёко, которой в момент взрыва было 12 лет. Ее кожа была покрыта келоидными рубцами, однако шрамы остались не только на ее теле.
1: Келоиды укрыть, в зиме, в зиме, в зиме, в зиме, в зиме, в зиме, в зиме.
2: Она круглый год носила одежду с длинными рукавами и брюки, чтобы скрыть келоидные рубцы. Было время, когда я не знал об этом и мог с ней спорить и говорить что-то вроде «Ты выглядишь как мальчик, ты никогда не найдешь себе мужа». Даже соседи говорили «Твоя сестра выглядит как мальчишка». Она всегда одевалась как мужчина и вышла замуж в 30 лет. Все были против ее замужества. Никто не думал, что она выйдет замуж. На самом деле, в нашей семье даже не думали, что она доживет до свадьбы. И еще ей говорили не заводить детей, потому что так устроено ее тело. Но она родила одного, он родился мертвым. Поэтому ей говорили не заводить второго, но у нее был такой характер, что она родила. Она прожила 85 или 86 лет. За такое долгое время наверняка были и веселые, и тяжелые моменты. Но когда происходило что-то веселое и захватывающее, например, фестивали и тому подобное, она иногда просто исчезала. Я этого особо не замечал, но моя старшая сестра говорила «Чиоко снова плохо» и просила меня пойти за ней. Я так и делал несколько раз, но мне это надоело, и однажды я спросил ее «Слушай, зачем ты это делаешь?» Тогда Чиоко сказала, что когда ей весело, в голове всплывают лица ее друзей, поэтому она не может по-настоящему веселиться. Я абсолютно уверен, что война не только приносит бедность и физические страдания, но и разрушает сердце. Те, кто выжил, они только дышат.
0: По словам Канамото-сан, в конце жизни Чиоко сказала, что хотела бы заново прожить свое детство. Услышав это, я подумала, что обычно мы говорим «вернуться в детство». Но атомная бомбардировка отняла детство у Тиёко, и возвращаться ей, по сути, было некуда. Она мечтала не о возвращении, а о возможности прожить то, чего она была лишена.
2: Канамото-сан говорит, что первые годы и даже десятилетия после атомных бомбардировок Хибакуша почти не рассказывали о своем опыте. Эта тема была табу, отчасти из-за того, что многие люди опасались последствий радиации и смотрели на Хибакуша как на потенциальную угрозу для окружающих. Выжившие в бомбардировках могли столкнуться с трудностями при поиске работы или создании семьи, если они открыто говорили о своем прошлом.
0: Долгое время и Канамото-сан не делился личной историей. Около 12 лет назад он попал на собрание одной из организаций Хибакуся, и его попросили там выступить. Он отказался, потому что не чувствовал себя вправе свидетельствовать о бомбардировке, ведь ему было 9 месяцев, и сам он ничего не помнит.
2: Но в какой-то момент на него подействовали слова главы этой организации. «Если вы не будете об этом рассказывать, то кто расскажет?»
0: Сейчас Канамото-сан занимает пост помощника генерального секретаря Нихон Хиданкё. Эта организация действует на протяжении 70 лет, сохраняя свидетельство Хибакуся и выступая за мир без ядерного оружия. Получение ею Нобелевской премии мира в 2024 году еще раз привлекло международное внимание к ядерной проблеме.
2: Однако с каждым годом вести свою деятельность Нихон Хиданкё становится все сложнее. Сегодня средний возраст Хибакуся более 86 лет. Как продолжить их работу?
0: Этот острейший для организации вопрос встал и на ее заседании в июне. Одно из предложений, выдвинутых на встрече, состояло в том, чтобы разрешить не Хибакуся, а, например, детям и внукам, переживших трагедию, продолжать деятельность группы.
2: Другое предложение – распустить группу, когда Хибакуся больше не смогут занимать руководящие посты в организации.
0: Канамото-сан тоже участвовал в этих обсуждениях. Он уверен, что Нихон Хиданкё продолжит работу.
2: У меня самого есть надежда. Я уверен, что пока Хибакуся остаются в живых, эту работу необходимо продолжать. Может, с помощью наших сторонников или в какой-то другой форме. В конце концов, есть и второе поколение выживших, и их невероятно много. Сейчас активность второго поколения продолжает расти. На наше движение смотрят дети. Поэтому я убежден, что если мы продолжим прилагать усилия, нашей организации не грозит распуск. Сейчас у Нихон Хиданкё нет единого плана по решению этой проблемы в масштабах всей страны. Но мы будем работать над организационными вопросами в каждой префектуре в ближайший год. Мы продолжим передавать память о бомбардировках и выступать против ядерного оружия и войны.
0: Однако для Нихон Хиданкё сохранение движения Хибакуся важно не только ради памяти о прошлом. Канамото-сан говорит, что сегодня невозможно не замечать рост угрозы нового применения ядерного оружия. Именно поэтому свидетельства Хибакуся должны сыграть роль в международных дискуссиях по ядерной безопасности.
2: В апреле и мае этого года в Нью-Йорке проходила обзорная конференция ООН по договору о нераспространении ядерного оружия. Представители Нихон Хиданкё приняли в ней участие.
0: Такие конференции проводятся примерно раз в 5 лет. Однако уже в 3-й раз подряд делегаты не смогли принять итогового документа, фиксирующего ход разоружения. В частности, споры возникли между Соединенными Штатами Америки и Ираном.
2: Хибакуся и их сторонники вновь увидели, как участники конференции не смогли договориться. Это, безусловно, горько принять тем, кто помнит трагедии Хиросимы и Нагасаки.
0: Однако Канамото-сан испытывает осторожный оптимизм, отмечая, что за последние десятилетия мировые запасы ядерного оружия значительно сократились. Он считает, что даже сам факт диалога о проблемах ядерного оружия – это уже начало пути.
2: Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что самая сложная задача для человечества – это обсуждение. Существует множество способов решения проблем, но мне стало ясно, что обсуждение – самый сложный из них. На этот раз на конференции соглашения достичь не удалось. Иран был в числе вице-председателей, а США и Великобритания яростно выступали против этого. Видя это, сначала я подумал, вы приехали в такое место, почему же вы ведете себя как дети, ссоритесь? Это же представители каждой страны. Но потом я кое-что понял. Возможно, именно здесь и начинаются настоящие переговоры. Стороны говорят о своих условиях. Ты треугольник, я квадрат, и мы разные. Так как же нам сделать из этого круг? Естественно, сначала все будут далеки друг от друга. Но без подобных встреч соглашения, вероятно, никогда не будут достигнуты.
0: Канамото-сан считает, что активисты и общественные движения, выступающие за мир без войны и без ядерного оружия, способны привлечь больше сторонников и обязаны продолжать это делать.
2: Он рассказал, что Хибакуся видят отчетливые проявления этого движения снизу. Нихон Хиданкё получает все больше запросов на выступления с лекциями из самых разных стран – Франции, Австрии, США, Монголии.
0: Сам Канамото-сан вскоре собирается выступить в Италии по приглашению итальянских университетов. Он один из тех, кто верит в достижение мира без ядерного оружия.
1: Обязательно.
2: Я уверен, что однажды человечеству придется сделать выбор – выжить или обречь себя на вымирание. Это произойдет не сегодня и не завтра, но это обязательно случится. И хотя ядерного оружия может стать даже больше, люди выберут выживание. Будь то через

0: Такое немного детское название. Однако постепенно знания об атомном оружии стали распространяться, отношение общества к пережившим трагедию меняться. Хибакуся перестали быть теми, кто должен прятаться и молчать. Напротив, их голос стал важным предупреждением для всего мира. И если такие перемены оказались возможны однажды, то, быть может, наступит и такое будущее, в которое призывает нас верить Канамото-сан.
1: Рассказы тех, кто пережил атомную бомбардировку, всегда отзываются болью в сердце. История Канамото-сан потрясает еще и тем, что он был младенцем, когда произошла эта трагедия, но она во многом определила дальнейшую жизнь его самого и всей его семьи. Мне кажется, никакие исторические материалы, фильмы или учебники не могут так пронзительно передать весь ужас атомной бомбы, как это делают живые и страшные свидетельства Хибакуся. Поэтому очень важно сохранить их и передать следующим поколениям, чтобы они всегда помнили о трагедии ядерной бомбардировки и не допустили уничтожения всего человечества.
0: А в завершении нашей программы мы хотим поделиться с вами еще некоторыми интересными событиями из жизни Японии. Если они покажутся вам любопытными, заходите на наш сайт или в приложение и посмотрите видео об этих событиях.
1: В префектуре Фукуока прошел летний фестиваль Хаката Гион Ямакаса. Группы мужчин, несущих на плечах тяжелые паланкины, бегом проследовали по району Хаката города Фукуока на юго-западе Японии. Это была кульминация летнего фестиваля, история которого насчитывает более 780 лет. Посмотрите наше видео.
0: Дорогие друзья, в эфире Радио Японии прозвучала воскресная передача. Всего доброго.
1: До свидания.